0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до 10.
2: Slovenski spored o